0: буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьяй.
1: Yeah, Gap of Absolutan, Hood Rookies, Khan is the underdog.

стоит по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

из списков. Вычеркивай их из списков. Вычеркивай их из списков. Вычеркивай их из списков.

0: вообще, если серьезно, все, что нужно, она для меня, и чтобы жили дружно. Пару малышей всего, больше не прошу.
1: Радио Пиратона. Son las 8.

0: изменяет. Каждый день мой личный график. Уже больше нет смысла, и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: Estás escuchando Radio Piratona, de esta volta dentro del Galap 206.1 la FM.

реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. 2009, это город, yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь.

воссоздавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом гетто. Твоя фантазия.

все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

0: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá.
1: Повторяю, нет богаче нас минус, а я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.

жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И гордый помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.